0: сердцем. Има народняка, трепера чудака, светских шампиона и чака прваха.
1: Вы слушаете найслушаний интернет-радио.